Уральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: в Новоуральске 7 часов. Новости. На М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Глава региона вручил государственные награды. Награды президента России и знаки отличия Свердловской области уральцам, которые посвятили свою жизнь служению стране и людям. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Награды получили 32 уральца. Работники промышленных предприятий, деятели культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. Это люди разных профессий и разных возрастов. Каждый работает на совесть и добивается высоких результатов. У каждого своя история. Кто-то спасает жизни, кто-то воспитывает поколение талантливых учеников, кто-то развивает промышленность и науку, делая наш регион сильнее. Но все работают с высокой самоотдачей, на благо людей и Свердловской области. Спасибо за ваш труд. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Лёвиха отметила День поселка. Для всех гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Прошли конкурсы «Садовый хит-парад» и «Национальный буфет». Выставка «Город мастеров». На мероприятии наградили самых активных и талантливых жителей. Тех, кто своим трудом и идеями делает поселок лучше и уютнее. Гость праздника – директор по персоналу и общим вопросам «Урал-Электромеди» Дмитрий Галенковский отметил, что в Лёвихе живут работники и ветераны кировградского филиала предприятия производства полиметаллов, такие же неравнодушные, искренне любящие свою малую родину. Когда люди гордятся своим поселком, сохраняют традиции и смело пробуют новое, территория по-настоящему развивается, подчеркнул Дмитрий Галенковский. Новоуральский пловец Савелий Лузин, воспитанник спортшколы номер 4, стал победителем спартакиады народов России в плавании на 1500 метров вольным стилем. Поздравляем спортсмена и тренера с отличным результатом. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 24 августа ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И, кстати, осьминог имеет три сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922

0: 86-87.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: И, кстати, у бобров прозрачные веки.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7 10 10.
5: On a downtown street, motorbike ride

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
3: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
4: И, кстати, воздух, выдыхаемый в процессе чихания, двигается со скоростью более 160 км в час.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: В Новоуральске 8 часов. Новости. На Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Глава региона вручил государственные награды. Награды президента России и знаки отличия Свердловской области уральцам, которые посвятили свою жизнь служению стране и людям. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Награды получили 32 уральца. Работники промышленных предприятий, деятели культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. Это люди разных профессий и разных возрастов. Каждый работает на совесть и добивается высоких результатов. У каждого своя история. Кто-то спасает жизни, кто-то воспитывает поколение талантливых учеников, кто-то развивает промышленность и науку, делая наш регион сильнее. Но все работают с высокой самоотдачей, на благо людей и Свердловской области. Спасибо за ваш труд. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Левиха отметила День поселка. Для всех гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Прошли конкурсы «Садовый хит-парад» и «Национальный буфет». Выставка «Город мастеров». На мероприятии наградили самых активных и талантливых жителей. Тех, кто своим трудом и идеями делает поселок лучше и уютнее. Гость праздника – директор по персоналу и общим вопросам «Урал-Электромеди» Дмитрий Галенковский отметил, что в Левихе живут работники и ветераны кировградского филиала предприятия производства полиметаллов, такие же неравнодушные, искренне любящие свою малую родину. Когда люди гордятся своим поселком, сохраняют традиции и смело пробуют новое, территория по-настоящему развивается, подчеркнул Дмитрий Галенковский. Новоуральский пловец Савелий Лузин, воспитанник спортшколы номер 4, стал победителем спартакиады народов России в плавании на 1500 метров вольным стилем. Поздравляем спортсмена и тренера с отличным результатом. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 24 августа ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и

0: Вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный». Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
1: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление,

0: 86-87.
1: И, кстати, больше всего произведений написал испанский драматург Лопе де Вега. Его перу принадлежит 1800 пьес.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Радио.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
6: И, кстати, в Египте отсутствуют крыши почти на всех домах. Всему виной то, что пока дом не имеет крыши, он считается незавершенным, и, следовательно, жители не должны оплачивать налог на недвижимость.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи? В ясность ума и взаимопонимание. Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
3: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
4: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы в методом. Право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
5: И кстати, в день мужчина использует примерно 7 тысяч слов. При этом женщина использует 20 тысяч слов.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Let's go, girls.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, сом-самец держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
4: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
6: И, кстати, свиньи не могут посмотреть на небо.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».

0: 76-87.
1: И, кстати, Россию и США разделяют всего 4 километра.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: for the children of the world today. Revolution!
1: Реклама на N-Radio.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка.

теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: И, кстати, у козы зрачок квадратный. А у некоторых копытных он похож на сердце.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, Томас Эдисон, изобретатель лампочки, боялся темноты.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
4: Автосервис «Советский» — это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский». Автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
5: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
6: И, кстати, у гипопотамов розовое молоко.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
2: И, кстати, чем холоднее в комнате, в которой вы спите, тем больше вероятность дурного сна.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
3: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».

0: 76-87.
1: И, кстати, Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: в Новоуральске 13 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Глава региона вручил государственные награды. Награды президента России и знаки отличия Свердловской области уральцам, которые посвятили свою жизнь служению стране и людям. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Награды получили 32 уральца. Работники промышленных предприятий, деятели культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. Это люди разных профессий и разных возрастов. Каждый работает на совесть и добивается высоких результатов. У каждого своя история. Кто-то спасает жизни, кто-то воспитывает поколение талантливых учеников, кто-то развивает промышленность и науку, делая наш регион сильнее. Но все работают с высокой самоотдачей, на благо людей и Свердловской области. Спасибо за ваш труд. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрации Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Лёвиха отметила День поселка. Для всех гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Прошли конкурсы «Садовый хит-парад» и «Национальный буфет», выставка «Город мастеров». На мероприятии наградили самых активных и талантливых жителей. Тех, кто своим трудом и идеями делает поселок лучше и уютнее. Гость праздника – директор по персоналу и общим вопросам «Урал-Электромеди» Дмитрий Галенковский отметил, что в Лёвихе живут работники и ветераны кировградского филиала предприятия производства полиметаллов, такие же неравнодушные, искренне любящие свою малую родину. Когда люди гордятся своим поселком, сохраняют традиции и смело пробуют новое, территория по-настоящему развивается, подчеркнул Дмитрий Галенковский. Новоуральский пловец Савелий Лузин, воспитанник спортшколы номер 4, стал победителем спартакиады народов России в плавании на 1500 метров вольным стилем. Поздравляем спортсмена и тренера с отличным результатом. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 24 августа ночью ожидается

До плюс 16 градусов. Днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Nradio. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
3: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8-904-547-95-73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
4: И кстати, все виды жуков съедобны.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
2: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус,

0: Углях на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
1: И, кстати, если во всем мире отмечают День защиты детей, то на Сейшелах отмечается целый месяц защиты детей.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
3: И, кстати, чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 миллиона цветков.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 14 часов. Новости на N-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Глава региона вручил государственные награды. Награды президента России и знаки отличия Свердловской области уральцам, которые посвятили свою жизнь служению стране и людям. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Награды получили 32 уральца. Работники промышленных предприятий, деятели культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. Это люди разных профессий и разных возрастов. Каждый работает на совесть и добивается высоких результатов. У каждого своя история. Кто-то спасает жизни, кто-то воспитывает поколение талантливых учеников, кто-то развивает промышленность и науку, делая наш регион сильнее. Но все работают с высокой самоотдачей, на благо людей и Свердловской области. Спасибо за ваш труд. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Левиха отметила День поселка. Для всех гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Прошли конкурсы «Садовый хит-парад» и «Национальный буфет». Выставка «Город мастеров». На мероприятии наградили самых активных и талантливых жителей. Тех, кто своим трудом и идеями делает поселок лучше и уютнее. Гость праздника, директор по персоналу и общим вопросам «Урал-электромеди» Дмитрий Галенковский отметил, что в Левихе живут работники и ветераны кировградского филиала предприятия производства полиметаллов, такие же неравнодушные, искренне любящие свою малую родину. Когда люди гордятся своим поселком, сохраняют традиции и смело пробуют новое, территория по-настоящему развивается, подчеркнул Дмитрий Галенковский. Новоуральский пловец Савелий Лузин, воспитанник спортшколы номер 4, стал победителем спартакиады народов России в плавании на 1500 метров вольным стилем. Поздравляем спортсмена и тренера с отличным результатом. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 24 августа ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 22 градусов тепла, переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации N-Radio, слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-радио.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Водитель, послушай, твое дело правое. Из-за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
2: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8 950 631 99 19. Советская, 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю.
3: И кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине «Уралкомплект» шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в «Уралкомплекте» все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине «Уралкомплект» есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
5: И, кстати, кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук предназначен специально для людей.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
4: И кстати, крокодил не может высунуть язык.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, английские статистики подсчитали, что средний человек за свою жизнь проходит пешком 100 тысяч километров.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, бамбук может расти до 91 сантиметра в сутки.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: адресу Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс Центральный.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922 57 61.
2: И кстати, 29 марта 1848 года Ниагарский водопад остановился на 30 часов из-за ледовых заторов на Ниагаре.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский». Диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
5: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
6: И, кстати, у улитки около 25 тысяч зубов.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: И, кстати, для создания одной бутылки вина потребуется 600 виноградинок.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: М-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Глава региона вручил государственные награды. Награды президента России и знаки отличия Свердловской области уральцам, которые посвятили свою жизнь служению стране и людям. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Награды получили 32 уральца. Работники промышленных предприятий, деятели культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. Это люди разных профессий и разных возрастов. Каждый работает на совесть и добивается высоких результатов. У каждого своя история. Кто-то спасает жизни, кто-то воспитывает поколение талантливых учеников, кто-то развивает промышленность и науку, делая наш регион сильнее. Но все работают с высокой самоотдачей, на благо людей и Свердловской области. Спасибо за ваш труд. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Лёвиха отметила День поселка. Для всех гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Прошли конкурсы «Садовый хит-парад» и «Национальный буфет», выставка «Город мастеров». На мероприятии наградили самых активных и талантливых жителей. Тех, кто своим трудом и идеями делает поселок лучше и уютнее. Гость праздника, директор по персоналу и общим вопросам «Урал-Электромеди» Дмитрий Галенковский отметил, что в Лёвихе живут работники и ветераны кировградского филиала предприятия производства полиметаллов, такие же неравнодушные, искренне любящие свою малую родину. Когда люди гордятся своим поселком, сохраняют традиции и смело пробуют новое, территория по-настоящему развивается, подчеркнул Дмитрий Галенковский. Новоуральский пловец Савелий Лузин, воспитанник спортшколы номер 4, стал победителем спартакиады народов России в плавании на 1500 метров вольным стилем. Поздравляем спортсмена и тренера с отличным результатом. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 24 августа ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: Водитель, послушай, твое дело правое. И за цен на сервис не становись пешеходом. Автосервис «Советский» тебя порадует. Здесь все для тебя, все для народа.
3: Автосервис «Советский» – это подбор запчастей, шиномонтаж и чистка форсунок, диагностика и ремонт легковых автомобилей, газелей и легкого коммерческого транспорта. Автосервис «Советский» – автосервис для народа. Звоните 8-950-631-99-19, Советская, 17/2, заезд во двор пожарной части по указателю.
4: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
5: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление, вкус, умение.

0: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
1: И кстати, у бобров прозрачные веки.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57. 5 46 01 5 44 54. Код города 343 57.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 904 987 69 28. 8 904 987 69 28.
7: И, кстати, Франц Кафка перед смертью просил своего друга Макса Брода сжечь все его работы. «Замок», «Процесс» и «Америка» были опубликованы против воли писателя.
8: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, осьминог имеет три сердца, и его кровь светло-голубого цвета.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

сильнее, но все работают с высокой самоотдачей, на благо людей и Свердловской области. Спасибо за ваш труд. Сообщается на официальной странице Свердловской области в социальной сети ВКонтакте. Администрацией Новоуральского городского округа организован еженедельный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Прием проводится главой Новоуральского городского округа по средам с 10 до 11.00. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 9-01-00, добавочный 145. Левиха отметила День поселка. Для всех гостей праздника была подготовлена насыщенная программа. Прошли конкурсы «Садовый хит-парад» и «Национальный буфет», выставка «Город мастеров». На мероприятии наградили самых активных и талантливых жителей. Тех, кто своим трудом и идеями делает поселок лучше и уютнее. Гость праздника, директор по персоналу и общим вопросам «Урал Электромеди» Дмитрий Галенковский отметил, что в Левихе живут работники и ветераны кировградского филиала предприятия производства полиметаллов, такие же неравнодушные, искренне любящие свою малую родину. Когда люди гордятся своим поселком, сохраняют традиции и смело пробуют новое, территория по-настоящему развивается, подчеркнул Дмитрий Галенковский. Новоуральский пловец Савелий Лузин, воспитанник спортшколы номер 4, стал победителем спартакиады народов России в плавании на 1500 метров вольным стилем. Поздравляем спортсмена и тренера с отличным результатом. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 24 августа ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Радио.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
4: И, кстати, самый распространенный язык в мире – китайский. Им пользуется более 1 миллиарда человек.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
4: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
5: Надежность – наш принцип. Автосервис «Советский» – диагностика и ремонт любой сложности. Шиномонтаж и подбор автозапчастей. Диагностика, ремонт и заправка автомобильных кондиционеров. Ремонтируем «Газели» и коммерческий транспорт. Работаем с предприятиями по договору. Звоните 8-950-631-99-19. 8-950-631-99-19. Автосервис «Советский» на Советской 17/2. Заезд во двор пожарной части по указателю. Быстро, качественно, надежно.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
7: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
8: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
9: И, кстати, из всего волосяного покрова волосы на лице растут быстрее всего. Если мужчина не будет бриться в течение жизни, у него вырастет борода длиной более 30 метров.
10: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01, 5-44-54. Код города 343-57.
3: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».

0: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуется главный энергетик, заместитель начальника пожарной части, заместитель начальника отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения, начальник цеха. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12,5 лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
1: И кстати, дождь содержит витамин В12.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы Н.

0: Уральске 19 часов. Новости на Н-радио.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Глава региона вручил государственные награды. Награды президента России и знаки отличия Свердловской области уральцам, которые посвятили свою жизнь служению стране и людям. В студии новостей Аркадий Иванов. Здравствуйте. Награды получили 32 уральца. Работники промышленных предприятий, деятели культуры, науки, образования, здравоохранения и спорта. Это люди разных профессий и разных возрастов. Каждый работает на совесть и добивается высоких результатов. У каждого своя история. Кто-то спасает жизни, кто-то воспитывает поколение талантливых учеников, кто-то развивает промышленность и науку, делая наш регион сильнее.

была подготовлена насыщенная программа. Прошли конкурсы «Садовый хит-парад» и «Национальный буфет», выставка «Город мастеров». На мероприятии наградили самых активных и талантливых жителей. Тех, кто своим трудом и идеями делает поселок лучше и уютнее. Гость праздника, директор по персоналу и общим вопросам «Урал Электромеди» Дмитрий Галенковский отметил, что в Левихе живут работники и ветераны кировградского филиала предприятия производства полиметаллов, такие же неравнодушные, искренне любящие свою малую родину. Когда люди гордятся своим поселком, сохраняют традиции и смело пробуют новое, территория по-настоящему развивается, подчеркнул Дмитрий Галенковский. Новоуральский пловец Савелий Лузин, воспитанник спортшколы номер 4, стал победителем спартакиады народов России в плавании на 1500 метров вольным стилем. Поздравляем спортсмена и тренера с отличным результатом. По информации Уральского гидрометцентра, в Новоуральске 24 августа ночью ожидается до плюс 16 градусов, днем до 22 градусов тепла. Переменная облачность, возможен дождь. Ветер с порывами до 6 метров в секунду. Аркадий Иванов, служба информации Н-Радио. Слушайте нас онлайн на сайте nradio.rf.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: И кстати, колибри – единственная птица, которая может летать назад.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на Н-радио.
1: Филиал производства полиметаллов АО «Уралэлектромедь» в городе Кировград приглашает подсобных рабочих на временную работу в металлургический цех для ремонта шахтной печи. Занятость с 31 августа по 21 сентября. График сменный 3 через 2, 14 смен. Заработная плата на руки 35 тысяч рублей. Подробности по телефону 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57. 5-46-01-5-44-54. Код города 343-57.
2: В кафе «На углях» на постоянную работу требуется бармен. Дружный коллектив, удобный график работы. Зарплата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-904-987-69-28. 8-904-987-69-28.
3: И, кстати, длина волос на голове, отращиваемых в среднем человеком в течение жизни, 725 километров.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Модельная школа города Екатеринбург открывает набор детей от 5 до 18 лет в городе Новоуральск в креативный проект «Глянец».
2: Задача обучения в проекте – научиться всем модным направлениям, развивать креативное мышление,

0: 77.
1: В исправительную колонию номер 46 города Невьянска требуются сотрудники в отдел охраны и отдел режима и надзора, оперуполномоченные оперативного отдела, начальники отрядов, инструкторы-кинологи, водители, техник. Мы гарантируем достойную заработную плату и полный соцпакет, выплату компенсации за поднаем жилья, отпуск от 50 дней и оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска, возможность получения бесплатного высшего образования, возможность прохождения службы вахтовым методом, право выхода на пенсию через 12 с половиной лет. Подробная информация по телефону 8 904 547 95 73 или по адресу Невьянск, улица Долгих, 81.
2: И кстати, Билл Гейтс в минуту зарабатывает $6,659.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Н-радио для тех, кто любит настоящую музыку. Touch you right now.

0: Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836, серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Вы слушаете N Radio и правильно делаете.
1: Well, you know you

0: cool breeze coming from the sea.
1: N радио для тех, кто любит настоящую музыку.